Шатан разбил свое зимно зверцяло, і склопил их под вокой в серце.

побеги, а я, вбитый в плющ, фотеля туш-туш. Пить мне встать, значена юж. Он вчёж есть крада, тихутко цит. Ты паплешь, гадаш, весело сбить.